Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал, вон как я оторвался от веток.
1: Осень. Вдохнем аромат опавшей листвы и позволим

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Рондо» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чулкова.

Тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+. Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Дорожное радио.

0: ниточку шепни.
1: Знаю, ждет меня
0: моя красавица.
1: Проглядела в ночь глаза.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под «Милого ботаника». Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

0: Дорожное радио. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть соглашения по Украине уже согласована. Исключением является вопрос территорий. Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер. По его словам, президент России Владимир Путин обозначил линию, которой хочет достичь, а украинская сторона пока не готова идти на территориальные уступки.
2: Россия.
1: С Нового года в России вводится мониторинг цен на 24 категории продуктов питания. Отслеживать будут цены на наиболее востребованные товары, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы и овощи. Этот список связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок от производителей до розничных магазинов. Новый механизм позволит отслеживать причины резкого роста стоимости продуктов и анализировать изменения цен. Будущей зимой на большей части территории России ожидается необычно теплая погода. Температура превысит норму на 3-4 градуса. Во второй половине зимы на русской равнине может выпасть на 30-40% больше климатической нормы осадков. В южных регионах в феврале возможно 2-3-кратное превышение количества осадков. Об этом рассказали в центре погоды ФОБОС. Автовладельцы нескольких регионов России могут быть освобождены от части платежей. Соответствующий проект МВД касается автовладельцев, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, и чьи машины зарегистрированы до 31 декабря 2025 года. Автовладельцев предлагается освободить от уплаты таможенных сборов, утилизационного сбора и государственной пошлины. Об этом сообщают российские медиа.
2: Транспорт.
1: В Турции мошенники рассылают фальшивые квитанции арендующим автомобили туристам. Свои электронные письма аферисты оформляют в стиле прокатных компаний. В сервисе проката Enterprise попросили клиентов не открывать подобные письма, так как в них могут содержаться вирусы. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: От сбора в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Сол Висар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АутоБанк». 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Осенний привет! Здравствуйте, дорогие слушатели Дорожного радио. Выходные на календаре. Как всегда, в это время по традиции в эфире Дорожного радио. С вами в ближайший час проведу я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Послушаем потенциальную песню эфира в завершении программы. А сегодня это песня «Сестра» в исполнении Натальи Подольской. Она только 11 сентября в пятницу вышла на цифровые площадки. Состоялся релиз этой песни. И вот она уже в рубрике «Потенциальная песня эфира». Нам будет важно очень мнение слушателей Дорожного радио. Брать эту песню в постоянную ротацию эфира, либо не брать. Ну а давайте начнем с 10-й строчки нашего хит-парада. И там расположилась певица, которая в этом году уже в 14-й раз примет участие в народной премии «Звезды Дорожного радио». А премия по счету будет 14-я. То есть Татьяна Буланова ни разу не пропускала ни одной церемонии вручения народной премии «Звезд Дорожного радио». Все благодаря вам, слушателям Дорожного. Вы активно голосуете за песни Татьяны Ивановны. Но она, в свою очередь, много хороших композиций из года в год выпускает. Кстати, про новые песни. На этой неделе состоялся такой небольшой спорный момент. Татьяне Булановой и Ане Семенович, авторы, композиторы, предложили одновременно одну и ту же песню. И как в правилах идет, кто первый купит, того и песня. Ну а тут девушки что-то не поделили. Одна не захотела уступать другой, и другая не захотела тоже уступать. В общем, посмотрим, чем это закончится и что же это все же за песня. Вполне возможно, она появится в хит-параде «Звезд Дорожного радио» чуть попозже. В чем исполнении, покажет время. А пока что место номер 10. Татьяна Буланова «Надо ли». Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

0: 10.
1: Ну, мы с вами продолжаем. Далее по курсу строчка номер 9. Тут нет изменений по сравнению с прошлой недели. Алекс Лим и его песня «Целый мир», так же, как на прошлой неделе, на 9-й строчке. Кстати, Алекс Лим будет в этом году впервые принимать участие в народной премии «Звезд дорожного радио». Напомню, церемония вручения состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ну, а пока что Алекс Лим поехал по своим родным городам в Казахстане. И поклонники, кстати, сразу же после объявления концертов у себя там на родине, стали возмущаться, потому что часть поклонников выразила недовольствие жителей некоторых городов, которые не вошли в маршрут его гастрольных туров. Это Уральск и Костанай. Писали просьбы пересмотреть расписание. Вполне возможно, организаторы и лично Алекс Лим рассмотрят эти комментарии, просьбы и приедет в данные города. Ну а вы следите за афишами. Совсем скоро новый гастрольный тур по городам России Алекс Лим объявит. Они будут проходить при поддержке Дорожного радио. На 6 декабря Алекс Лим выступит на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио».
0: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И уже совсем скоро мы объявим о старте нашей акции «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург». Старт акции состоится 21 сентября, а уже в эфире дорожного радио вы можете слышать промо-ролики, где мы предупреждаем, что скоро это стартует. И в этом году новые правила. Больше возможностей у каждого слушателя дорожного радио попасть в финал. На сцене народной премии «Звезд дорожного радио» мы еще подарим специальный приз, о котором вы узнаете только 6 декабря на народной премии «Звезд дорожного радио». Ну и, конечно же, перелет, гостиница в центре города, VIP-экскурсия. Все это тоже будет оплачено победителем. И специальный приз, о котором станет известно только на 14 народной премии «Звезды дорожного радио». Следите подробнее за эфиром «Дорожного». В наших социальных сетях тоже будет информация появляться. А старт конкурса 21 сентября. Ну а пока что место номер 8. Анита Цой с песней «Я твое море». Плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 8.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Повтор программы. Главный хит-парад Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. Топ-10.
4: Последнее время очень много информации о мошенниках. И вот Сергей Лазарев на этой неделе в своих социальных сетях обратился к своим фанатам и ко всем жителям страны. Он предупредил, что в сетях появляются фейковые аккаунты, которые выдают себя за него, то есть за Сергея Лазарева. Мошенники предлагают различные подработки и просят перевести деньги. Артист призвал не вестись на эти сообщения, на эти профили и быть более внимательно, дорогие слушатели Дорожного радио, мы тоже вас призываем, будьте осторожны, проверяйте лишний раз, кто вам пишет, кто звонит, что просят сделать. Ну, а не просто так я заговорил о Сергее Лазареве, потому что сейчас будет речь о нем. Минус две позиции, к сожалению, по сравнению с прошлой неделей, но седьмая строчка тоже очень хорошее место. Тут или там, ну вот именно на этом месте, на этой неделе расположилась песня участника 14 Народной премии «Звезд Дорожного радио». Здесь Сергей Лазарев впервые примет участие в Народной премии «Звезд Дорожного радио». 6 декабря выйдет на сцену Ледового дворца, споет песни. Я надеюсь, весь зал подпоет и будет аплодировать этому исполнителю.
3: Номер 7.

0: Вот мы с вами активно говорим про 14-ю народную премию «Звезды дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге 6 декабря. Но на самом деле уже можно разговаривать про планы на 2027 год, на весну, на 21 марта. Можно планировать уже поход на весенний концерт «Звезд дорожного радио», который состоится в Москве в Лайф-арене. В этом году мы сделали впервые концерт в Москве и решили вновь повторить это в 2027 году, собрать всех вместе в одном большом зале и приятно провести воскресный весенний вечер. Билеты, кстати, уже доступны. Покупайте, приобретайте, занимайте лучшие места. Александр Иванов с песней «Полчаса» на этой неделе находится на 6-м месте хит-парада «Звезд» Дорожного радио ТОП-10.
1: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Всенародный любимчик, который в этом году отмечает свой юбилей и будет впервые за долгое время, Николай Басков, выступает со своими сольными концертами в Москве. Кстати, он на этой неделе рассказал, почему не ездит с гастролями по России, потому что его график, съемочный график и в целом подготовка к шоу занимает очень много времени, и он не успевает гастролировать по России, но всех приглашает на свои сольные концерты, которые состоятся уже этой осенью в Москве. И Николай Басков также будет участником народной премии, 14-й народной премии «Звезд дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 6 декабря. А пока что Николай Басков показывает хорошие результаты и прибавляет 2 позиции по сравнению с прошлой неделей и оказывается в середине хит-парада на 5-й строчке с песней «Туманы».
2: Номер 5.

10. В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров, также потенциальная песня эфира от Натальи Подольской, называется песня «Сестра». А прямо сейчас четвертая строчка, тут без изменений, так же, как и на прошлой неделе. Дуэт, новый дуэт, который только что в конце лета образовался, и песня называется «Москва-Санкт-Петербург», а исполняет ее Денис Майданов, Татьяна Буланова.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на морекраймея.ру. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Повтор программы.
0: Дорожное радио представляет. Музыкальные итоги недели.
4: Обратный отсчет.
0: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
4: Гастроли и концерты.
0: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
5: Давайте немножко освежим память и вспомним, кто и как на этой неделе с 10 по 4 место расположился. И далее перейдем уже к тройке лидеров. 10 место, Татьяна Буланова, «Надо ли».
6: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
5: 9-я строчка, Алекс Лим, «Целый мир».
7: Целый мир тебе подарю.
5: Восьмое место. Анита Цой, «Я твое море».
8: Я твои волны, я твое море. Ты моя гавань, ты мой причал.
5: Седьмое место. Сергей Лазарев, «Тут или там».
9: Тут, там, тут или там, на тротуарах мокрых.
5: Шестая строчка. Александр Иванов, «Полчаса».
10: Подожди, только не уходи.
5: Пятое место. Николай Басков, «Песня «Туманы».
11: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
5: И четвертое место. Татьяна Буланова, Денис Майданов, «Москва, Санкт-Петербург».
12: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Звезды Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
5: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И пришло время подвести итоги на пьедестале почета. Кто же у нас с вами в тройке лидеров на этой неделе? С третьей строчки начинаем. И бронзовое место занимает дуэт, который всю эту неделю нес звание лидера хит-парада «Звезд Дорожного радио» и занимал первую строчку. Но вы, слушатели Дорожного радио, решили именно так, с помощью голосов. Кстати, вы это решаете. Голосовать можно на сайте дорожное.ру. Все, не томлю вас. На третьей строчке Ирина Круг, «Никита Осин, без тебя». Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
4: Номер 3.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: А вот певец Тони с песни «Ты мое небо» остался на втором месте, так же, как и на прошлой неделе. Интересно, кто же занял первую строчку на этой неделе, узнаем совсем скоро.
2: Номер

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну вот и пришло время. Мы с вами уже добрались до первой строчки. Узнать, кто же на этой неделе возглавляет главную десятку песен эфира дорожного радио. И, по мнению слушателей дорожного радио, считается самой лучшей песней на уходящей неделе. Итак, плюс две позиции по сравнению с прошлой недели. То есть он был на третьем месте. Сместил Ирину Круг, Никиту Осина с песни «Без тебя». И занял первую строчку. Это Алексей Петрухин и его песня «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер один.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день и, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Соловисар с натуральным составом.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Пусть из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
6: Повтор программы.
7: Звезды дорожного радио.
8: Потенциальная песня.
9: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Как и обещал, в завершение программы я вашему вниманию представляю потенциальную песню эфира. Если вы еще не знаете, что это такое, рассказываю. Артисты присылают нам песни для того, чтобы они попали в постоянную ротацию дорожного радио. Мы не все песни отбираем, а выбираем только лучшее из лучших. И нам очень важно ваше мнение. Вот просим проголосовать, нравится вам эта песня или нет. Речь идет о песне «Сестра». Наталья Подольск исполняет. Премьера этой песни состоялась в эту пятницу, 11 сентября. И отдать свой голос вы можете в официальной группе дорожного радио в социальных сетях, там, где мы представлены. Нам очень важно ваше мнение. Итак, Наталья Подольская, песня «Сестра».

и все, пришло время прощаться. На протяжении музыкального часа с вами был я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Напоминаю, 6 декабря Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», билеты уже в продаже. Также весенний концерт, который состоится в Москве 21 марта 2027 года, билеты тоже в продаже. И 21 сентября стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург». Следите за новостями, участвуйте. Шансов на победу в этом году станет гораздо больше у каждого слушателя Дорожного радио. Хороших вам выходных, берегите себя, родных и близких. Услышимся ровно через неделю.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», – шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия допускает возможности трехсторонних переговоров по Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. По словам Пескова, такие встречи нужны как раз для того, чтобы найти новые варианты мирного урегулирования.
2: Мир.
1: На саммите БРИКС участники приняли итоговую декларацию. В ней страны объединения выразили обеспокоенность по поводу роста односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации. Участники БРИКС подчеркивают необходимость совместной работы для поддержания бесперебойного потока мировой торговли, цепочек поставок и энергоресурсов.
2: Туризм.
1: Любителям бюджетных путешествий стоит обратить внимание на Албанию и Узбекистан, Тунис и Колумбию, Армению и Белоруссию. Как сообщает газета «РУ», ссылаясь на мнение экспертов, эти неожиданные направления удивят даже бывалых путешественников и не ударят по кошельку. Албания на первом месте в этом списке.
2: Россия.
1: Потребление алкоголя в России идет на спад. В августе этот показатель снизился в годовом выражении примерно на пол-литра, до 7,5 литров на человека. Последний раз такой низкий уровень был в 1996 году. Сейчас меньше всего употребляют спиртное в Москве, примерно 4,5 литра на человека. Статистику приводит РИА Новости.
2: Транспорт.
1: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Запускаю режим «Живу у моря».
4: Солнце включено, море включено, новая квартира включена, выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок.
3: Система успешно запущена.
4: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Премьера СТС.
21: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
22: Ты у меня ствол украл.
21: Молчи давай.
20: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стул украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: они. Я лучше пережду.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Для урегулирования украинского конфликта надо согласовать не только вопрос территорий. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, есть еще и многие другие вопросы, которые предстоит согласовать. При этом Ушаков отметил, что прогресс в решении территориального вопроса позволит легче вести согласование других пунктов. Об этом сообщает издание «Известия».
2: Мир.
1: Польша призывает НАТО активизировать учения вблизи Калининградской области. С таким призывом выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что учения Альянса должны быть агрессивными. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, то, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно. Для этого Россия принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности.
2: Россия.
1: В Думе призвали повышать доплаты к пенсии уже с 70 лет. Как считает глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует увеличивать с 70 лет, а затем повышать еще на 100% при достижении 80 и 90 лет. Сейчас, напомню, выплаты к пенсии начинаются с 80 лет. Большие скидки в магазинах – это маркетинговая уловка. Как рассказали газете «Ру-маркетологи», магазин не может продавать в убыток. Если дают скидку 50% и все равно зарабатывают, значит, обычная цена была увеличена минимум вдвое. Если скидку предлагают круглый год, это не скидка, подчеркивают специалисты.
2: Транспорт.
1: Аэрофлот предлагает абонементы на полеты по России. На сайте перевозчика указано, что полетный абонемент – это пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Один набор включает от 6 до 32 перелетов. Пассажир покупает абонемент один раз, а билеты оформляет постепенно. Стоимость перелетов фиксируется в момент покупки абонемента. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Джили Ситирей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Опять назад пустым ехать?
8: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru. 18+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
12: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91,5

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Иракли. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Рондо» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает певец Иракли. Ему исполняется 49 лет. Интерес к музыке появился у него еще в раннем детстве. Будущий артист родился в Москве и уже с 5 лет посещал музыкальную школу по классу скрипки. Правда, связать свою жизнь с творчеством он решил не сразу. В какой-то момент перед ним стоял выбор между эстрадой и спортом. В 13 лет Иракли начал заниматься футболом в команде клуба «Локомотив». Но профессиональная спортивная карьера так и не сложилась. Как позже рассказал сам артист, увы, для начала футбольной карьеры я был уже слишком взрослым. И мне пришлось покинуть профессиональный спорт. К тому же пришли первые успехи в музыке. Уже в 16 лет Иракли записал первую песню на профессиональной студии. В то время он всерьез увлекался хип-хопом, носил широкие штаны и читал рэп. Позже артист начал устраивать вечеринки в московских клубах. А однажды Иракли услышал по телевизору о кастинге во второй сезон «Фабрики звезд». Изначально он не собирался участвовать, но все изменилось, когда стало известно, что продюсером проекта будет Максим Фадеев. Тогда все сомнения сразу отпали. На «Фабрике звезд» он стал одним из любимцев зрителей, а песня «Вова Чума» принесла ему широкую известность. В 2009 году Иракли выпустил долгожданный второй альбом с символичным названием «Сделай шаг». За свою творческую карьеру он записал несколько дуэтов, был участником различных телевизионных проектов и до сих пор остается любимым артистом для многих слушателей. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Продсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на prodservis.ru.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период проведения переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам Лаврова, если Владимир Зеленский действительно хочет встречи, то может приехать в Москву, что уже будет огромным жестом доброй воли со стороны Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Мир.
1: Канада хочет стать ассоциированным членом Евросоюза. С такой инициативой выступил канадский премьер Марк Карни. Он считает, что, став частью ЕС, Оттава может ускорить сближение с Европой на фоне неудачи торговых переговоров с США. Об этом сообщает Wall Street Journal.
2: Россия.
1: Следственный комитет призывает родителей не покупать детям питбайки. Ведомство обращает внимание на очень серьезную ситуацию с использованием мототранспорта подростками. В последнее время участились случаи ДТП с летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Об этом пишет российская газета. Почти 40% опрошенных россиян увеличили траты на обустройство своих дачных участков за последний год. Еще 42% сохранили расходы на прежнем уровне. Около 20% опрошенных смогли урезать бюджет. Это показал опрос финансового маркетплейса Выберу.ру. Как пишет Prime, в основном дачники увеличили расходы из-за роста цен на топливо. Бензин АИ-92 для мотокос подорожал за год на четверть.
2: Транспорт.
1: С начала года на российском авторынке официально появилось более 40 новых моделей легковых автомобилей. Более половины новинок – марки с локальным производством. Ключевые новинки презентовали «Волга», «Теннет Плюс», «Умо», «Атом», «Джеланд» и «Эстео». До конца года в продажу поступят кроссовер «Лада Азимут» и обновленный внедорожник «УАЗ Патриот». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Группа «Билан» не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуркина.

вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна.

0: Реклама.
1: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы «Симферополь», «Кубанская 25А», «Мариуполь», «Куприна 10». Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стул украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

0: Летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Саммит БРИКС в Нью-Дели прошел результативно. Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, страны объединения предложили создать специальный фонд для стартапов из инноваций. Также был создан цифровой центр передовых технологий, который позволит сделать энергосистемы стран БРИКС еще более чистыми, надежными, эффективными и доступными, добавил Моди.
3: Мир.
2: Глава «Росатома» Алексей Лихачев обвинил Украину в провокации ядерного инцидента. В минувшую пятницу Киев намеренно ударил по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, зная, что оно жизненно необходимо для станции, подчеркнул Лихачев. Об этом сообщает РИА Новости.
3: Россия.
2: Установка во дворе шлагбаума – новая уловка мошенников. Как рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющей компании, крадут данные под видом установки шлагбаума, предлагают оформить ключ и просят сообщить код из СМС якобы для активации. Уважаемые слушатели, будьте бдительны. Президент Владимир Путин одобрил большую программу реставрации Государственного Эрмитажа. О начале реставрации крупнейшего музея России заявил его генеральный директор Михаил Петровский. Он анонсировал большую реконструкцию Эрмитажа на пресс-конференции в прошлом году и указал на необходимость реставрировать весь комплекс зданий.
3: Транспорт.
2: Стереотипы о дешевых и некачественных автозапчастях из Китая уходят в прошлое. Как сообщает издание «За рулем», сегодня спрос на китайские запчасти показывает высокий рост. И причины такой перемены лежат не только в цене. Производители КНР выпускают огромное количество действительно качественных запчастей. Именно в Китае сейчас самое современное оборудование, а заводы жестко контролируют качество. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Андреев. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Дорожное радио представляет.
18: Клима.
19: Мишель Климон.
18: Очень приятно, Мария.
20: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
21: Из-за вас.
18: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
22: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: him done. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.

вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

полгода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Дорожное радио представляет.
5: Клима.
6: Мишель Климон.
5: Очень приятно, Мария.
6: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
7: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Пусть из-за вас.
8: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир любовь. Перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь.

сердце мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Вместе, вместе в пути, вместе.
3: Дорожное радио.

здоровье. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

Стас Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас!
6: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
0: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+. Дорожное радио.
10: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
7: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас!
9: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Екатерина.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Дорожное радио.

0: Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для Дорожного радио.
1: Дорожное радио!
2: Только дым понесло тишину.

сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать.